де ми за радост и за счастье, ми за молодость, любовь. Выпьем за все, что нам пока дорого. Выпьем и снова.